иккиутигиақарку пилериассақаллариттути ааққигиаринэрми укиортартми сапуммитсиаруннэрнэрму таннагулу Lieutenant Colonel Aaron Corey табанга 3rd Battalion Royal Canadian Regiment мингаарнерартуйу 400 нгуруартуни гуна тартисо кутингинни вибуарилу аласкалиалоорнеккуи пилиммассагиарторсиматиллуги кисианилу тааккуагууна тартиссуужуи пивагииарсиматтиагалаанингила тамаани укиортартими аммалу тааккуа CBC пивалдеайулерииккунни қаруссартаулоортиллугииланикку уна тартисси пивагииарсиматтиагалаанингитту тамаунга укиортарту қануиттуунингану суусии аммалу маккуттуи қарасоуялеринэрму аттуангиннаалерсимаммата аюлуэққалиммата аммалу нутаами қаруисартуртақалерна оқартути тааккуагу акаунгилиорутими саққиигуннатуиннариақарқу таманна қаруисартауювини лансет куннингаарту оқарқу гавамаккугу пилеригиақалеммата қарасоуялеринэрми таанна CBC куннингаарту Диана Суменак Джонсон қаруисигиарнэрма тааккуагу қаруисартиужиоқарқу ангижумикку аси джииоқариақалэрма тамаккуа сурусиужуи сапуммиқуллуги тааккуа таппасилартуам пивалдеайю.

таарытааннаа хаттери талевиниаруммагаттайнэрмик моусисехаапик хаттерисинерпат атсима лайннайтсисаартурнерама хаттерумми ат хамитсаутгилерата атсима татуина молоорсимуммилага айнале паккамадиугалуақаллунаа таккунага синик пуоқтаагаққасама синиттаути таага қаураапиммини аттарутақарасуассиннэрмигами анна иммутэнга аулуумақаллунаартаунингайлаа чуутяагаалу сулуқалагилугу сулуқалаагаарнэ қоннеруалунэ аттакутаувасуарникуугалуана таатсимуга каммаситтинну моосисхаапиулли хамитуиннамаулэртага қоннеруалуи икуалаақ ниалутуиннаукаиннаммагалисуқли айнале хипиэрутуиннасагувоқ пиммади хипиммини ауктисижуаланнаамнилуга хоннеруиннаалуукаинналасиммисо қауммат филиале хаугутсаапиуммагатта таабонго кингуннаттинну акониартмазаамус саутгиигу такониар саяартпаалуналиимми илангэ паллаагалаалартуминиису атсалу авуллуаху таиннахуани итторулу пиернэрсуни аунало аулоотэнгэ таналлинги пизалла кааннэрсути таамунга аттуутартэрнакку тусаққарна суттайла таавунгарама таанналит туапэхаисоқ сулла чоо кукиутилахармагаа хинериаситтаққоқ куматтиммисиуму таана туттоқайгаарсуктор айгаарсуктуа патиннаам кутугаапэ суиллаали таавунгормат хиламагулуусиннэртутики туаверами таи куматтиммисиуму таим укеутитахангиттаво питахангитто такканерсиминаани пингиттуалу питахангиммат таутутуинналарнисаву туктуапи тикераартиву сунабба нахини тузути талевинаакуми халовинормик халовинертулеэрсимасагу эккуатсайнакку папатангуги кинамуккатаваартувина айннаксуулеэрсинормисо ақсуувартоқ аллаамааннаму аммалу наадувинертсуусаатуиннарнисигу таатсимаги халуаапимми наапаллайнэрнисигу аггусиартуалуулуннимат тамуалиннаугалерпалайиннарнисигу таатсимаги амаккуа иннивит таатсимани байгазе байгаттаутсиак туалууматтинуи пиулаангуналаарсимагувук таппаани ангижуми аммалу уннуи каннажугатта хауммайлавут айлаурулуугалуат маккулилаама унатартутсану туинаанам хули икемакайннагалуарсути таллимани улариахалисиммиу ниухатаугиахалернарилуни тамаккуни тухаунерсаит арнаиллу сигуллиути таугиангаалерилути аккаунаартарлуни лиюммимата асуилла хангаттарна силлатусуммиу серлаулаарнасу аунна кинникунгану таанна аартарпугинасуартама ниппиққаулинила катак бивини босақасунгиммат митсагалаатуусумма таппунгакасуккусиани итсерпагулуттинни налунаикку налунаикку сексугу микбигиниартангалилеорсимурмисаву аавунга такинеригалаагасуагасуммисаганаугалуа эма хагаттарасуаттапарсини улагаахаттарсунилу азулиоққакаиналаулумма
tikila ko nila tayo kalam nun. Ano lang. Kobe na kaila lang na yung tikising mga tayo.

таакква иглуп илуаниитсут акираарторнерумик саккертитсисмангитсиартун инеу хатимингник наглигусукту туксиа хатигиктун кувиасо хатигиктун чуорлу киттаингатсиартутитут тауттухартун инеу хатимингник тунгасуктитсиут наглигусукту тайкани таутуктиллугит тусаатиллугит ухангиттуугалуан наглигусугнеқнин кисиани налунангитто наглинормик кисиани тигумиартуяартун налунангитто наглигусуттут инеохатинин ухангиттуугалуат наглигиваги ухангиттуугалуат уппирама пиулисаасимагама ухангитту таамунна ухаусаангитсиаммариттун тааккуали инугасак яваалуит уиммалертун суорлу иккаатиннартут китерулиаалуктитут намутуиннаалу аажахаттартутитут таймайтту таутуглугит иккаатиннартук таймаа китерулли маунгасаангеккаугалуагама авунгангаасааппактуни тайманна писиугуммата суоллутааккуа инуаалуи тайманна иккаатиннарту намутуиннақ писукатактутиллу сагуккатактут суоллу нериаксасиорту нериксахаратиллу таапкуа инугасак юит исимагнартут амагуртитут иртсернартутитут катутжихатигиттутитут пааннигасуарлутик тухутсинасуарлутиглу нериумалугулу таймайттут таймаиммалли наюраксаунгиммата кимагумалерпакка наюраксаунгиннигит такугаккит асуилаагли тунуллугит кимагасуалерпакка асуилаагли кималерпакка тааккуа кангианииттут атаникиттууп нувууп иларлагаани сули атаникиннинганииттут аминнинганииттут инуит амисиулуангиттут аққусаахаттапакка угаммуктугалу утертугалу таакква тунгасуттитсинермик асианик исумахартуусаангиттун таима таакква кангианииттут атаникиттумииттут инуит кимаккарнериллугит асианут нунамут аилернермигама аилермигамаилаат тааккуа наюк такка